мне грозит капизона. Дин-дон, капо-кап. Дин-дон, капизона. Дин-дон, капо-кап.